0: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
1: Здравствуй, Фантомас.
2: The good fortune of being within the sound of my voice. You were listening to WRBC in 91.5 FM in Lewiston, Maine. But you knew that Dr. Bimentos, you were music extravaganza, a tagline music like you've never heard before, because it's new.